Всех не спеклась, всех не спеклась, всех не спеклась, всех не спеклась.